0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си, 103.7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, на Радио Си новости.
1: Доброе утро. Впервые за 8 лет в Киев прибыли военные представители всех 32 стран-членов НАТО. Члены военного комитета Альянса провели переговоры в украинской столице. Их тема подробности не приводится. Глава военного комитета, итальянский адмирал Джузеппе Драгоне, уточнил, что на Украину 6 октября тайно прибыли все военачальники комитета. Комитет отвечает за предоставление стратегических и военных консультаций, в том числе Североатлантического совету. Людмила Бабушкина уходит с поста председателя Свердловского заксобрания. Новым спикером станет Дмитрий Жуков, первый зампред. Об этом сообщил источник портала Е1. Бабушкина станет его заместителем. Дмитрий Жуков родился 10 августа 1977 года в Серове, окончил Серовский металлургический техникум и Уральскую академию госслужбы. С 2016-го трижды избирался депутатом регионального заксобрания. Александр Бастрыкин взял на контроль инциденты с участием школьников, произошедшие в общественном транспорте на Урале. Речь о двух случаях. В Екатеринбурге 6 октября несколько молодых людей напали на кондуктора трамвая. После случившегося женщине потребовалась медпомощь. В Березовском водитель маршрутного автобуса в ходе конфликта ударил пассажира-школьника. По данным фактам возбуждены уголовные дела, пишет «Комсомольская правда». Свердловская киностудия снимет фильм по мотивам сказа Бажова «Каменный цветок». По сюжету мастер-камнерез и школьная учительница по ошибке отправляются на свидание, но оказываются в прошлом. Им приходится выдать себя за героев уральской легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой. Корабль «Crew Dragon» с уральским космонавтом Андреем Федяевым отстыковался от МКС. Вместе с Федяевым возвращаются на Землю американские и европейские астронавты. Обратный путь займет около 27 часов. Приводнение у побережья Калифорнии запланировано на вечер 8 октября. Доллар на четверг 85.48, евро 96.33.
0: А сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 7. Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду.

0: Радио «Оси» с вами. Доброе утро. 7.40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7. Сегодня четверг, 8 октября, и сегодня, можно сказать, день рождения у песни Джона Леннона «Imagine». Йоко Оно, жена Леннона, стала соавтором этой песни только в 2017 году, то есть через много-много лет после появления этой песни. Как это было возможно, узнаем минут через 5 на Радио «Оси».
1: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
5: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организации мероприятия, о правилах его проведения, количество призов, срок, месте и порядке получения на сайте Сималенд.ру. ООО УК Сималенд. ПРС 122-660-003-693. Екатеринбург, 2026 год.
6: Rockets, Екатеринбург, 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Рок вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets. Успей.
7: На радио «Россия» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Небольшие пробки на Березовском тракте, трудовой от Барьерной до Муртинской. Собирается транспорт на Шевской от красных командиров до фронтовых бригад. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. И на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали. Белинского в сторону Ботаники, Космонавтов в центр и Репина тоже в центр.
8: Реклама. Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
9: Радио «Си». 103.7 FM.

0: На радио «Си» немного теплых ритмов с самого утра, на часах 7.46 в центре Екатеринбурга, плюс 7 сегодня днем, да, плюс 10, и небольшой дождь. А сейчас на радио «Си» заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 8 октября 1971-го Джон Леннон представил Великобритании песню «Imagine». Сначала она не поднималась выше третьего места и в национальном, и в чарте США. В ноябре 80-го, за несколько дней до гибели Леннона, песню перевыпустили в Британии, и она стала лидером. Музыкальный журнал «Rolling Stone» поместил «Imagine» на третье место в списке 500 величайших песен всех времен. Джон Леннон черпал вдохновение для «Imagine» в стихах Йоко Оно, но жена стала официально соавтором песни только в 2017-м, хотя заявляла о своих правах еще с 90-х. Не находилось убедительных доказательств. В 2017-м на церемонии «Песни века» организаторы показали видео и интервью Леннона 80-го года для BBC, где он прямо говорит, что слова и идея принадлежат Йоко. Джон называл «Imagine» антинационалистической, антирелигиозной, антиконвенциональной и антикапиталистической. Это песня о мире, где нет религии, нет стран и нет политики.

0: Реклама.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
0: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
0: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7.56. В Тимурге в центре города плюс 7. Когда в российских школах пройдут проверочные работы, об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А еще узнаем, в каких странах россияне интересуются покупкой недвижимости. После новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит» – официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
3: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
5: О, Арт Альянс. ИНН 668 521 26 14.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си 103.7 FM в Екатеринбурге 8.01, в центре города плюс 7, днем до плюс 10. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Доброе утро. Алексей Орлов станет сенатором в Совете Федерации. Он сменит бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который будет депутатом регионального ЗАГС-собрания. Кстати, ранее Алексей Орлов сменил Александра Высокинского на посту мэра Екатеринбурга, напоминает Е1. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-2026 учебном году посещали почти 4500 детей. Иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек, из них 233 успешно сдали тесты и были зачислены в школу. Остальные тестирование не прошли и продолжат учиться. Свердловский театр драмы открывает сезон премьерой спектакля «Леди Макбет нашего уезда». Постановку по мотивам очерка Николая Лескова первые зрители увидят 9-10 октября. Поставила спектакль Виктория Печерникова. Главная роль Катерины Измайловой досталась выпускнице Екатеринбургского театрального института Ирине Алексеевой. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: О погоде на радио Си, спонсор выпуска, а

0: Новости нашего города.
1: Медиазависим вырос в один из крупнейших медиахолдингов России. В него входят в том числе Лента.ру, Газета.ру, Чемпионат, блог-платформа LiveJournal и компания Афиша.
2: Реклама.
3: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
4: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «ЗРивьера Галактика». Дом сдан.
2: Радио Си.

0: радиусе с вами. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 8 октября, на часах 8:54, в центре города плюс 7, и светит яркое солнце в эти минуты. Что будет с погодой в предстоящие выходные? Об этом на радиусе в новостях через 5 минут. А еще узнаем, что билетов на новогодний щелкунчик в нашем оперном почти уже не осталось. После новостей с 9 до 10 на радиусе будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Начнем уже очень скоро. Через минуту музыка понятная, без слов, на радиусе.
1: Реклама. Яркая осень в гипермаркетах Simoland. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Simoland на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вермол. Количество товара ограничено.
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры.

0: тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness – для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
1: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Rockets, Екатеринбург, 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.
6: Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
7: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 7, днем до плюс 10. На Радио Си новости и Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Доброе утро. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прилетел в Москву на встречу с руководством торговой сети «Глобус». Бывший канцлер назначен членом наблюдательного совета «Гиперглобуса», который самостоятельно управляет в России сетью из 21 гипермаркета. В прошлом году компанию полностью выделили из состава немецкой «Глобус Холдинг». Шрёдер постоянно подчеркивает важность сохранения экономических связей с Россией и инвестиций в стране. Об опасной яме на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган сообщают екатеринбургские автомобилисты. Яма, убивающая колеса, образовалась на 45-м километре дороги. Вечером 7 октября на этом участке остановились 6 машин. Яма не щадит даже водителей грузовиков. У кого-то пробито одно колесо, у кого-то сразу два. Автомобилисты позвонили в службу 112 и попросили о помощи, пишет Я-1. Рособрнадзор назвал даты всероссийских проверочных работ в школах. Ученики 4-х, 8-х, а также 10-х классов напишут их в период с 19 апреля по 21 мая. Результаты работ используют для оценки качества образования в регионах и выявления школ, где у учеников возникают сложности с отдельными предметами. Кроме того, эти данные учитывают при корректировке образовательных программ. Билетов на «Щелкунчик» из декабрьской афиши Екатеринбургского театра оперы и балета почти не осталось. На все 7 спектаклей осталось около 170 мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей, сообщает агентство «Новый день». Самый доступный день – 30 декабря, на него еще есть 80 мест. Синоптики пообещали екатеринбуржцам необычно теплые выходные с температурой до плюс 15 градусов. О потеплении заявила главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее прогнозу, 10-11 октября превышение температурной нормы составит от 2 до 5 градусов. Средняя температура за сутки достигнет плюс 6-9 градусов и должно быть сухо. Доллар 85,48, евро 96,33.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта, акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 8. Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 4,9 с порывами до 15 метров в секунду и плюс 8,10.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, великолепная Энни Ленокс и группа Eurythmics The Miracle of Love. 10:10 в Екатеринбурге, в центре плюс 8. Сейчас на Радио Си поговорим про автомобили. У нас для этого есть специальная минута.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Непростая жизнь в последнее время у автогиганта Volkswagen. Концерн переживает масштабную реструктуризацию с закрытием заводов в Германии, а теперь еще объявил глобальный отзыв автомобилей 2013-2024 годов выпуска. В сервисные центры по всему миру должны отправиться около 4 миллионов автомобилей. Причем под удар попали и дочерние бренды Audi, Skoda и Seat. В списках значатся в том числе Golf, Tiguan и Audi Q3. А виной всему один маленький крепежный болт в рулевом механизме. Выяснилось, что от дорожной соли и влажности эта копеечная деталь начинает сильно ржаветь. В худшем случае болт может лопнуть на ходу, и водитель полностью потеряет контроль над машиной. К счастью, таких аварий пока не зафиксировано, а сам ремонт занимает меньше получаса. Владельцам немецких машин 2013-2024 годов стоит заглянуть на официальный сайт производителя и проверить свой ВИН-номер.
0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. День добрый. Сегодня четверг, 8 октября, в центре города плюс 8, и за окном неустойчивая ветреная погода. Сегодня еще возможен небольшой дождь, но в целом будет до плюс 10. Как понимали преданность руководству в Древнем Египте? Узнаем минут через 10 на Радио Си.

0: Радио Си, австрийские электронщики, клан «Карусель». 10 часов и 20 минут в Екатеринбурге. Если вы разбираетесь в музыке и любите хорошо проводить время, Радио Си приглашает знатоков музыки на квиз. Сыграем вместе в «Туц-туц» квиз «Радиохиты» уже 22 октября. Капитанами команды в этот раз стану я, Андрей Королев, и моя коллега Катя Григорьева. Без любимых хитов не обойдется. Один из раундов будет посвящен песням, которые играют на Радио Си. Ну а чтобы присоединиться к игре, заполняйте анкету в группе «Радио Си» ВКонтакте. 16 октября мы случайным образом выберем участников команды, поиграем в «Туц-туц» квиз, а пока что заходите в группу «Радио Си» ВКонтакте и заявите о себе. Сейчас на «Радио Си» с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Преданность руководству в Древнем Египте понимали слишком буквально. Антропологи раскрыли мрачную тайну 5000-летней давности. Они перепроверили черепа слуг и высших придворных, которые были похоронены в священном городе Абидос, прямо вплотную к гробницам первых фараонов. Увы, логика тогда была железная. Раз ты преданно служил боссу при жизни, отправляйся за ним на тот свет. Историки долго спорили, действительно ли людей приносили в жертву. Но современные методы показали, что придворных лишали сознания ударом тяжелой доски или весла. Такой метод шокировал даже египтологов. Впрочем, этот жуткий обычай продержался всего около 2 веков, и большинство известных нам фараонов от него отказались. И Рамзес II, и Хеопс, и Тутанхамон.
1: Реклама.

0: рыночной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли доп. Оборудование» в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33.
1: Акция до конца октября текущего года.
2: Радио Си.

0: На радио Си Бен Делей, I never felt so right. 10:30 в Екатеринбурге, в центре +8, сегодня днем до +10. Впереди ночные снайперы, а сейчас на радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Россияне рискуют остаться без главного новогоднего деликатеса. Красная икра подорожает на 470%. Причина – нашествие акул на Дальнем Востоке, которые поедают лосося. В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила 57-летнюю женщину, которая выходила из магазина. У пострадавшей перелом стопы, сообщает Е1. 7 октября строители без предупреждения закрыли проезд у заправки на улице Анны Бычковой в районе Синих Камней. Оказалось, здесь будут проводить ремонт, и дорога будет закрыта до конца октября. Сын Виктора Цоя Александр подал в Роспатент заявку на регистрацию имени отца. Речь о 3 товарных знаках – имени Виктора Цоя, его автографа и логотипа группы «Кино». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». В центре Екатеринбурга +8. Сегодня в течение дня переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду и +8-10. В Асбесте тоже +8-10. В Каменске-Уральском +9-11. В Полевском +6-8.
2: Реклама.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых Бригад, 27. Телефон 34-43-200.
6: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере МАКС.
1: Радио Эсси с вами. Сегодня четверг, 8 октября. Сегодня день рождения у основателя первого русского поисковика «Рамблера». Рамблер, конечно, проиграл другим поисковикам, но что из него получилось в итоге, узнаем минут через пять на Радио Эсси.
2: Реклама. Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.
1: Поднять настроение себе чем-нибудь вкусненьким – распространенный прием, а с вкусной игрой на Радио Си можно поднять настроение и окружающим. Выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов и делитесь вкусной радостью с близкими. Играем по будням после 8 утра. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн. В любимом ресторане закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, УГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: На радио СИ Тейм Импала и Джени. 10:44 в Екатеринбурге, в центре города +9. Сегодня еще один день, когда некоторые песни на радио СИ могут принести вам 1000 рублей на мобильный счет. И сегодня нашей звездочкой дня стала елка. Любая песня елки на радио СИ. Как только услышите, набирайте 235-103.7. А сейчас на радио СИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 октября 1960 года в Ульяновске родился создатель первого русского поисковика «Рамблер» Дмитрий Крюков. Он окончил Московскую академию приборостроения, потом учился в Германии, а став программистом Пущинского микробиологического института, занялся новой коммуникационной средой – интернетом. Зарубежные поисковые системы плохо работали с кириллицей, и Крюков разработал ядро, наткнулся на слово «рамблер» – странник или бродяга, и увидел схожесть с работой поисковой машины, которая бродит по сайтам, собирая информацию. Осенью 96-го «рамблер» стал единственным в то время сервисом, способным искать веб-страницы на русском языке. Дмитрий Крюков умер в 48 лет от кровоизлияния в мозг весной 2009-го. «Рамблер» в 2010-й проиграл конкуренцию как поисковик Яндексу и Гуглу, зато вырос в один из крупнейших медиахолдингов России. В него входят в том числе «Лента.ру», «Газета.ру», «Чемпионат», блог-платформа «LiveJournal» и компания «Афиша».
1: Реклама.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
1: Радио СИ.

Радио Си с вами. На часах 10:57 в центре Екатеринбурга, плюс 9. Как себя ведут некоторые подростки в общественном транспорте, в трамваях, например, и что им за это бывает, узнаем из новостей на Радио Си через 3 минуты. А сейчас на Радио Си мелодия песни «Strangers in the Night».

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Си Новости» и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Беспилотную опасность объявили в Свердловской области сегодня в 10:30 утра. Об этом сообщают в региональном МЧС. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при атаке БПЛА. В регионе возможны ограничения мобильного интернета. Беспилотную опасность объявили также в соседнем Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане и Татарстане. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово введены ограничения на вылет и прилет самолетов. О своем решении сообщила Росавиация, пишет Е1. Воздушную гавань закрыли с целью обеспечения безопасности гражданских судов. Возможны сбои в расписании. Пассажиров призывают следить за объявлениями и онлайн-табло. В Екатеринбурге туроператор «Конкордия Тур» обманул клиента на 350 тысяч рублей. Пострадавший подал заявление в полицию и рассказал, что в феврале этого года обратился в эту компанию, заключил договор, все оплатил и 24 июля должен был лететь во Вьетнам. Все документы на поездку ему обещали передать в день вылета в аэропорту, но турагент Кольцова не появился. По данным полиции, от этого туроператора пострадали еще как минимум двое клиентов. Их ищут, пишет «Комсомольская правда». На Екатеринбург завтра обрушится магнитная буря. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния. Впрочем, буря будет недолгой и слабой. Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом Андреем Федяевым отстыковался от МКС. По данным НАСА, расстыковка прошла в среду в 15:05 по московскому времени. Вместе с Федяевым возвращаются на Землю американские и европейские астронавты. Обратный путь займет около 27 часов. Приводнение у побережья Калифорнии запланировано на вечер 8 октября. Доллар 85.48, евро 96.33.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня в течение дня переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. И плюс 8-10.
2: Реклама. Клиника сердца в представлении не нуждается. Мы просто рады сообщить, что теперь клиника сердца – часть сети медицинских центров «Здоровье 365». Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Коронарный центр в составе клиник «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-65-01. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, это музыкант По Чилл и мелодия Стей. 11.29, в Екатеринбурге, в центре города плюс 9, сегодня в течение дня плюс 8.10 и порывистый ветер. Впереди у нас Паде и Мурат Салман о том, что время бежит, время течет, time flies. Сейчас на Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания «СК Урал».
1: Добрый день. Правительство выделило 10 миллиардов 700 миллионов рублей на поддержку закрытых для гражданских рейсов аэропортов России. Деньги пойдут на компенсацию расходов и процентов по кредитам. Завтра в Свердловской области включат сирены с 10:40 до 10:43. Граждан призывают не паниковать.

0: Давайте это будет плановая проверка системы оповещения. В УРФУ открыли памятную доску в честь ученого и ректора УПИ Станислава Набойченко. Он занимал пост ректора с 1986 по 2007, ушел из жизни в 2022 году. Школьное телевидение запустят до конца года в 30 регионах. Во время перемен будут показывать короткие ролики без звука о безопасности, науке, культуре и исторической памяти. Елена Пипия, Радио Си.
1: Реклама.
2: Ожидайте, вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
3: Устал откачивать, устал.
1: Устал.
2: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
4: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 4,9 с порывами до 15 метров в секунду. И плюс 8,10.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Семь».

0: на радио Си. Дэвид Грей, песня «Sail Away». Это когда под парусами, куда-нибудь вдаль. Очень красиво. Кстати, сегодня хороший гоночный ветер, как сказали бы яхтсмены. Но уральские яхт-клубы уже поднимают лодки из воды и готовятся к зиме. 11.44 в Екатеринбурге. Впереди золотая коллекция радио Си. Три песни, которые радуют нас в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Эми Макдональд, та самая девушка с гитарой. Песня «This is the life». Чуть раньше «Boom Funk MCs». Фристайла, а откроет золотую коллекцию радио Си Лаура Бренниган.
1: Золотая коллекция радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции радио Си ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин кожи и меха «Соболь».
2: Саш, напоминаю про пуховик.
3: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
2: В «Соболе» в мегаполисе. Ты меня за шубкой туда возил, помнишь?
3: А почему туда-то?
2: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
4: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин «Соболь», мегаполис, третий этаж.

0: Люси, Эми Макдональд в золотой коллекции этого часа. В Эктиморге без 5:12, с вами Андрей Королев. День добрый, встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио Си с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Джеймс Ласт и мелодия «Одинокий пастух». Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге. На Радио Си новости, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Россияне рискуют остаться без главного деликатеса на новогоднем столе. Красная икра может подорожать на 470%. Главная причина – нашествие акул на Дальнем Востоке. Хищники охотятся на лосось в Приморье и на Сахалине вместе с нашими рыбаками, поэтому последним достается меньше рыбы. Специалисты объясняют наплыв акул потеплением вод. Из-за дефицита к Новому году килограмм красной икры может подорожать до 30-40 тысяч рублей. В конце прошлого года ее можно было купить примерно за 7 тысяч, пишет телеграм-канал «Шот». Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. Его объявили в 10:30. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при угрозе БПЛА. Беспилотную опасность объявили также в Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-26 учебном году посещали почти 4500 детей-иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек, из них 233 успешно сдали тесты и были зачислены в школу. Остальные тестирование не прошли и продолжат учиться. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: И о погоде на Радио 7, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Ханчи Глазурит». За окном в эти минуты плюс 9, завтра в пятницу без существенных осадков, западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 2, плюс 4, и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум качество.
4: «Глазурит». Официальный дилер «Хончи». Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Крис Ри. Меня зовут Леонид Филиппов, и немного полезной информации. Мы собираем команду на музыкальный квиз. 22 октября встречаемся на игре «Тутс-Тутс-Квиз». Радиохиты, капитаны команды Андрей Королев и Катя Григорьева. Присоединяйтесь, заполняйте анкету в группе радио Си ВКонтакте. 16 октября мы случайным образом выберем игроков команды. На часах 12:11 и далее на радио Си. Алена Свиридова.
1: Реклама. Здравствуйте, друзья. Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Многие звонят нам в агентство и спрашивают о том, можем ли мы продать вашу квартиру и быстро, и по хорошей цене. И это очень правильные вопросы. И я знаю, как вам помочь в этом. Задача решаема. Большинство квартир мы продаем в течение 2 месяцев. Как мы это делаем и как помогаем вам продать максимально дорого, расскажем вам на специальной консультации. Вы еще хотите продать вашу квартиру и дорого, и быстро? Ну, отлично. Запоминайте телефон в Екатеринбурге. 22 22 181. В ближайшие 2 дня у нас есть несколько свободных окон для консультирования. Встречаемся или у нас в офисе на улице 8 марта 110, или на вашем объекте. Посмотрим и начнем работу. Не затягивайте ваш вопрос. По опыту скажу вам, что действовать надо быстро. Не забудьте сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича.
2: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Это Алена Свиридова, только что на Радио СИМ. На часах 12.18. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Китай держал монополию на производство шелка более 3000 лет. Сейчас шелк могут производить все, кто может вырастить гусениц тутового шелкопряда. Тем не менее, шелк остается дорогой, а иногда даже эксклюзивной тканью. Сегодня шелк. Самая старая из когда-либо найденных шелковых тканей чуть больше 5500 лет. Ее нашли во время раскопок в китайской провинции Хэнань. Но если говорить о следах шелка, то цифра возрастет до 8500 лет. При императоре Аврелиане в III веке нашей эры фунт необработанного белого китайского шелка стоил ровно 1 фунт чистого золота. В нынешних ценах шелковое платье весом 500 граммов обошлось бы вам примерно 43 тысячи долларов только за материал. Шелковые доспехи монголов и китайцев не защищали их напрямую. Стрела могла пробить доспех. Но шелковая ткань не рвалась, а впрессовывалась внутрь раны, оборачивая острие стрелы. Хирург мог аккуратно вынуть стрелу, потянув за шелк. А вот 16 слоев шелковой ткани способны остановить даже пулю из револьвера. Чтобы получить всего 500 граммов шелка, требуется около 3000 коконов тутового шелкопряда. Длина нити из одного такого кокона может достигать 1500 метров. Внутри шелкопряда шелк находится в жидком состоянии. Это концентрированный раствор белков под названием фибрион и серицин. Шелководство – одно из самых экологически чистых производств на планете. Тутовые деревья, которыми питаются гусеницы, поглощают колоссальное количество углекислого газа, полностью перекрывая любые выбросы от шелковых фабрик. Самым дорогим в мире является паучий шелк. Он не продается в обычных магазинах. Его собирают вручную из брюшек пауков-круглопрядов. На создание одного уникального платья, которое выставлено в музее Виктория и Альберта, ушло 5 лет работы и более 1 миллиона пауков. Рекордсменкой по обладанию шелковыми платьями до сих пор остается императрица Елизавета Петровна. После ее смерти в 1761 году в гардеробе осталось более 15 тысяч шелковых и парчевых платьев, многие из которых были сшиты из тончайшего лионского шелка. Ее гардероб занял несколько огромных залов. И что на первом месте? Бабочка Бумбик с моря, гусеница которой производит шелк, это, в общем, домашнее животное. За тысячи лет селекции бабочка стала слепой, разучилась летать и потеряла маскировочный окрас. Личинка этой бабочки за время роста увеличивает свой вес в 10 тысяч раз. Это рекорд среди наземных существ.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Radio C.
4: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: На радио Зия музыка, которую мы любим, и только что группа «Пицца». На часах 12.31, далее на радио Зия Ариана Гранде, но прежде новости. Елена Пипия, спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Добрый день. Федеральная налоговая служба выявила 8 миллионов трудоспособных россиян, которые не платят налоги. Таких людей с начала 2022 года стало на 3 миллиона 700 тысяч меньше. Аэропорт Кольцово временно не принимает и не выпускает самолеты. Это связано с режимом беспилотной опасности, объявленной в регионе. В Свердловском заксобрании впервые за 15 лет сменится председатель. Людмила Бабушкина уходит с поста спикера. На ее место приходит Дмитрий Жуков, первый зампред, а Людмила Бабушкина займет пост заместителя, сообщает Е1. Голая статуя Дональда Трампа появилась у здания Европарламента во Франции. Скульптуру назвали «Оранжевая чума». В руках президент США, сидящий на плечах очень худого человека, держит клюшку для гольфа, пишет немецкая газета «Шпигель». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
2: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
2: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И о погоде на радио 7. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». За окном в эти минуты плюс 9. А завтра в пятницу без существенных осадков, западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 2, плюс 4 и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых Бригад, 27. Телефон 34-43-200.
6: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что NEC, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Westlife и Scorpions с хитом You and I. И в самом начале Лен Росс.
1: Реклама.
2: Малахитовый экспресс от Сималэнд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз 100 000 рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
3: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте Сималэнд.ру, ООО УК Сималэнд, ОРС 122-660-002-3693, Екатеринбург, 2026 год.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
6: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Зарикто Даржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
8: Золотая коллекция. Радио 7.

На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что «Вестлайф». Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио «Си» инструментальная музыка.

0: Вы слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости и Елена Пипия.
1: Добрый день. Мошенники используют еще один способ обмана россиян. Предлагают им срочно обновить госуслуги или сервис электронной записи к врачу, а затем присылают ссылку на вредоносную программу. При этом, как рассказал «Комсомольской правде» IT-эксперт Александр Токаренко, злоумышленники выдают себя за сотрудников поликлиники, МФЦ, техподдержки или правоохранительных органов. После установки файла мошенники получают доступ к банковским приложениям и госуслугам. При этом звонящие могут подменить номер, поэтому лучше самостоятельно перезвонить в организацию по ее официальному телефону. В Екатеринбурге туроператор «Конкордия Тур» обманул клиента на 350 тысяч рублей. Пострадавший подал заявление в полицию и рассказал, что в феврале этого года обратился в эту компанию, заключил договор, все оплатил и 24 июля должен был лететь во Вьетнам. Все документы на поездку ему обещали передать в день вылета в аэропорту. Но турагент в Кольцово не появился. По данным полиции, от этого туроператора пострадали еще как минимум двое клиентов. Их ищут, пишет «Комсомольская правда». На Екатеринбург завтра обрушится магнитная буря. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния. Впрочем, буря будет недолгой и слабой. Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом Андреем Федяевым отстыковался от МКС. По данным НАСА, расстыковка прошла в среду в 15.05 по московскому времени. Вместе с Федяевым возвращаются на Землю американские и европейские астронавты. Обратный путь займет около 27 часов. Приводнение у побережья Калифорнии запланировано на вечер 8 октября. Доллар 85.48, евро 96.33.
0: И о погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 9, завтра в пятницу без существенных осадков, западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 2, плюс 4 и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект найти город. Сайт sinaradevelopment.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
6: На Радио Си 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее, и сегодня пятерку песен только про любовь открывают Роксет, Spending My Time. What's the

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что тут окутунем. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного настроения, и не забывайте про нашу игру под названием «Песни, деньги, телефон». Сегодня с нетерпением ждем любой из хитов певицы «Елки». Как только услышите ее песню, дозванивайтесь первым по телефону 235-137 и выигрывайте 1000 рублей на мобильный счет. Подробности игры «Песни, деньги, телефон» на сайте radio7.ru.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
5: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: и выберите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями. Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
4: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио ИСИ музыка, которую мы любим, и только что Стинг и Крейг Дэвид. На часах 1:30, далее на радио ИСИ Джордж Майкл, но прежде новости. Елена Пипе, спонсор ООО «Системы комфорта», компания СК «Урал».
1: Добрый день. Правительство выделило 10 700 миллионов рублей на поддержку закрытых для гражданских рейсов аэропортов России. Деньги пойдут на компенсацию расходов и процентов по кредитам. Завтра в Свердловской области включат сирены с 10:40 до 10:43. Граждан призывают не паниковать, это будет плановая проверка системы оповещения. В Урфу открыли памятную доску в честь ученого и ректора УПИ Станислава Набойченко. Он занимал пост ректора с 1986 по 2007, ушел из жизни в 2022 году. Школьное телевидение запустят до конца года в 30 регионах. Во время перемен будут показывать короткие ролики без звука о безопасности, науке, культуре и исторической памяти. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: И погода на радио СИМ. За окном в эти минуты плюс 10. Завтра в пятницу без существенных осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 2, плюс 4. И завтра днем до плюс 11.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио СИМ.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Юлия Зиверт, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Долорес Ориордан, Один Ридей, еще «Статус-кво» и в самом начале «Queen».
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.

0: Кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
2: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников. Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин «Кожи Меха Соболь».
5: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
6: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
7: Магазин «Соболь».

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Долорес Арьердан «Нодинари Дэй». На часах без 5:02, Делин радио Си Анастейша «Left Side Alone». И перед этим инструментальная музыка Кенниджи.
1: Реклама. Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вейермолл». Количество товара ограничено.
2: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина, 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. «Гармония». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
5: 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
6: О, «Арт Альянс». ИНН 668-521-26-14.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете Радио Си, 2 часа дня в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Добрый день. Россияне рискуют остаться без главного деликатеса на новогоднем столе. Красная икра может подорожать на 470%. Главная причина – нашествие акул на Дальнем Востоке. Хищники охотятся на лосось в Приморье и на Сахалине вместе с нашими рыбаками, поэтому последним достается меньше рыбы. Специалисты объясняют наплыв акул потеплением вод. Из-за дефицита к Новому году килограмм красной икры может подорожать до 30-40 тысяч рублей. В конце прошлого года ее можно было купить примерно за 7 тысяч, пишет телеграм-канал «Шот». Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. Его объявили в 10:30. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при угрозе БПЛА. Беспилотную опасность объявили также в Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-26 учебном году посещали почти 4,5 тысячи детей-иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек, из них 233 успешно сдали тесты и были зачислены в школу. Остальные тестирования не прошли и продолжат учиться. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И погоде на радио ИСИМ, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 9, завтра в пятницу без существенных осадков, западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 2, плюс 4 и завтра днем до плюс 11.
5: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники здоровья 365 на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники здоровья 365. Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 15 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
2: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.
5: Угощать всегда приятно, а с вкусной игрой на Радио Си вдвойне. На этой неделе по будням ловите после 8 утра вкусную игру. Просто дозвонитесь первым и расскажите, кого хотите угостить, поздравить или просто передайте вкусный привет. Тогда промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов ваш. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: На радио ИСИ музыка, которую мы любим, и только что Бон Джови «It's My Life». На часах 14:30, и уже очень скоро нас порадует елка. Но прежде на радио ИСИ новости Елена Пипия, спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Добрый день. Отбой беспилотной опасности объявили в Свердловской области. Режим действовал около 3 часов. В Кольцово вводились ограничения на полеты, они также сняты. Режим беспилотной опасности сегодня утром был объявлен на всей территории Уральского федерального округа, в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Югре и Ямало-Ненецком округе. Об этом сообщил полпред президента Артем Жога. Южная Корея отзывает своего посла с Украины. Сеул пошел на такой резкий шаг после выступления Зеленского на Генассамблее ООН, когда лидер киевского режима раскрыл факт передачи Сеулу 2 пленных из КНДР. Канье Уэст заработал $20 миллионов за отмененные концерты в России. Возвращать деньги рэпер не собирается, сообщает Коммерсант. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Ха, уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И о погоде на радио ИСИМ спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». За окном в эти минуты плюс 10. Завтра в пятницу без существенных осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 2, плюс 4. И завтра днем до плюс 11.
2: Реклама.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых, Бригад, 27. Телефон 34-43-200.
10: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
11: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Марафон.
1: С вами Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Флипов. Пришло время пообщаться. Радио Си, алло, добрый день.
2: Добрый.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
2: Анна.
1: Анна, очень приятно, Анна. Судя по голосу, вашему вот настрою, который прямо ощущается, что-то важное вы хотите сообщить всем нам.
2: Мне кажется, я отгадала, что поет елка.
1: Ну, конечно, совершенно верно, Анна. Все правильно вы сделали. И дозвонились первой после хита «Елки», поэтому я поздравляю вас с победой в игре песни «Деньги, телефон». В самое ближайшее время 1000 рублей прилетит на ваш мобильный счет.
2: Спасибо большое.
1: Вот такие потрясающие новости.
2: Я очень рада.
1: Анна, чем занимаетесь в данную минуту? На работе находитесь?
2: Нет, я сегодня выходная и по дому приборка.
1: А, понятно. Ну, это тоже своего рода работа, но, наверное, такая более приятная. Да, особенно когда играет Радио Си. И сегодня вам улыбнулась удача, повезло в нашей игре песни «Деньги, телефон».
2: Я так рада. Первый раз позвонила, первый раз зазвонилась. Спасибо большое. Анна из Первоуральска. Благодарю Радио Си. Люблю вас слушать.
1: Я напомню, играем мы до 30 ноября этого года, играем каждый день и выходные тоже, так что шансы есть абсолютно у каждого. Подробности игры на сайте radioc.ru. Золотую коллекцию мы слушаем далее. В этом выпуске Гатье, Кимбра и Реднекс, и в самом начале Сандра.
3: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5 тысяч рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз – 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
10: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках вести и порядке получения на сайте simaland.ru, ООО УК «Сималенд», ОРН 122-660-002-3693, Екатеринбург, 2026 год.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что Гати и Кимбра. Далее на Радио Си Моден Токен, Юра Нацелон, и перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипия, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Договоренности по Украине должны быть надежными, рассчитанными на долгосрочную перспективу, то есть на поколение, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Данный конфликт нуждается в комплексном решении, поскольку частичные разрозненные соглашения не способны обеспечить прочный мир. Сейчас продвижение к полноценному урегулированию не наблюдается, сказал Песков, которого цитирует агентство ТАСС. В Свердловской области отменили опасность атаки БПЛА, об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Режим беспилотной опасности действовал с 10:30, продлился около 3 часов. В Кольцово вводились временные ограничения на полеты самолетов. Угроза атаки вражеских дронов в это же время объявлялась по всему Уральскому федеральному округу, включая Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области, Ямалы, Югру. Режим действовал и в соседнем Башкортостане. 14-летнего зацепера, напавшего на водителя трамвая с перцовым баллончиком в Екатеринбурге, не стали арестовывать, подростка отпустили. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Пострадавшая вагоновожатая, которая получила ожог глаз и сейчас находится на больничном, претензий к несовершеннолетнему хулигану не имеет, сообщает агентство ИАН. Колпаки для сна внезапно вернулись в моду. Их продажи в России за месяц выросли почти на 4000%, сообщает телеграм-канал Шот. Особенно аксессуар полюбили лысые мужчины. Ночные шапочки раньше использовали в основном для защиты головы от холода и насекомых. Цены стартуют примерно от 250 рублей и доходят до 2000. Покупают колпаки и женщины себе, чтобы сохранить укладку до утра, мужьям и детям, чтобы не мерзли ночью. Доллар 85.48, евро 96.33.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: И о погоде на «Радио 7», спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Ханчи Глазурит». За окном в эти минуты плюс 10, завтра в пятницу без существенных осадков, западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 2, плюс 4, и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
3: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
4: Глазурит. Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

На радио Россия музыка, которую мы любим, и только что Брайан Ферри и немного полезной информации мы собираем команду на музыкальный квиз. 22 октября встречаемся на игре «Туц-туц-квиз. Радиохиты». Капитаны команды Андрей Королев и Катя Григорьева, присоединяйтесь, заполняйте анкету в группе «Радио Си ВКонтакте», а 16 октября мы случайным образом выберем игроков команды. На часах 15.11 и далее на «Радио Си» 20-минутный музыкальный нонстоп.

0: на мультимедийную Он, она и...
1: Гармония семьи.
0: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
1: Гармония.
2: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
3: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зорикто Доржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зорикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября. Ежедневно, кроме понедельников.
4: Золотая коллекция. Радио Си.
5: Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин кожи Меха Соболь.
6: Саш, напоминаю про пуховик.
7: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
6: Соболь в Мегаполисе. Ты меня за шубкой туда возил, помнишь?
7: А почему туда-то?
6: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
8: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин Соболь, Мегаполис, третий этаж.

На радио 7 музыка, которую мы любим, и это Милен Фармер. На часах без 5-4, далее на радио 7 Депеш Мод, и перед этим музыка понятная без слов

0: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Атака беспилотников на дата-центр компании «Яндекс» в городе Сасово Рязанской области затронула миллионы россиян. Об этом заявил IT-аналитик, гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Свои серверы в дата-центре размещали несколько сотен компаний. Возможны проблемы у пользователей сервисов «Яндекса», пишет издание «Ридус». Ранее компания сообщила о том, что в дата-центре в Рязанской области произошел пожар после атаки дронов. Работа центра была полностью остановлена. Информация о пострадавших не поступало. В Свердловской области мошенники рассылают уведомления о налоговых начислениях от имени Федеральной налоговой службы. В таких сообщениях указаны фамилия, имя, отчество. Сообщается, что произведен расчет начислений за налоговый период и предлагается ознакомиться с документами по расположенной ниже ссылке. ФНС ни через МАКС, ни через другие мессенджеры налоговые уведомления не отправляет. Для оплаты налогов мессенджеры не используются. Это можно сделать на портале госуслуги, в личном кабинете налогоплательщика, на сайте ФНС России, в банке или в банкомате, пишет областная газета. И помощница Катюша появилась в Свердловском управлении ЗАГС. Чат-бот консультирует уральцев круглосуточно. В чате можно задать вопросы о регистрации брака, рождении ребенка, установлении отцовства, смены имени и так далее. Например, цифровая помощница назовет размер госпошлины за процедуру, расскажет, какие есть особенности при оформлении бумаг. И ассистент создана на основе нейросети GigaChat. Разработчики опирались на вопросы, которые задают граждане, а также на действующее законодательство. Селин Дион упала на концерте в Париже. Об этом сообщает издание «20 минут». 7 октября на арене «Пленитюд» состоялся 11-й концерт певицы. Во время исполнения одной из песен она потеряла равновесие, упала на сцену, но тут же поднялась и показала публике большой палец вверх, при этом продолжала петь. После 6-летнего перерыва Селин Дион впервые дала полноценное выступление в Париже 13 сентября этого года. В декабре 22-го у нее диагностировали редкое аутоиммунное заболевание. Из-за курса лечения Селин Дион отменила около 40 концертов, напоминает газета.ру. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
0: И о погоде на радио ИСИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 10, завтра в пятницу без существенных осадков, западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 2, плюс 4 и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
5: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проект на эти города. Предложение действует с 1 октября. Теперь 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Радио Си приглашает знатоков музыки на квиз. Сыграем вместе в Тутс-Тутс-квиз радиохиты уже 22 октября. Капитанами команды станут ведущие Радио Си Андрей Королев и Катя Григорьева. Без любимых хитов не обойдется. Один из раундов будет посвящен песням, которые играют на Радио Си. Чтобы присоединиться к игре, заполняйте анкету в группе Радио Си ВКонтакте. 16 октября мы случайным образом выберем участников команды. На часах 16:10 и далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика», дом сдан.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 62 0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» и НН-66-71-42-76-34. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: На Радио 7 меньше слов, больше музыки. Это «Авентура». Дальше «Weekend» «Dancing in the Flames». Этот хит буквально через полторы минуты. Пока же новости расскажет Людмила Гусева на Радио 7. Спонсор ООО «Системы комфорта» – компания «СК Урал».
1: Добрый вечер. Мошенники рассылают уведомления о налоговых начислениях от имени ФНС. В сообщениях они предлагают перейти по ссылке, чтобы узнать о начислениях. Налоговики предупреждают, что не отправляют уведомления через мессенджеры и не используют их для оплаты налогов, пишет областная газета. И

0: помощница Катюша появилась в Свердловском управлении ЗАГС. В чате можно круглосуточно задавать вопросы о регистрации брака, рождении ребенка, смене имени и так далее, пишет «Новый день». Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Энн Карсон. Как говорится в сообщении Нобелевского комитета, она отмечена за смелые, инноваторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы. Это была цитата. Людмила Гусева, Радио Си.
1: Реклама.
2: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
1: А старые где?
2: Дети смыли их в унитаз.
3: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
2: Уже 8-я пара за неделю.
1: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
4: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
3: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
2: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
5: Давайте узнаем, что нам завтра в пятницу ждать от погоды. Будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью плюс 2-4, а днем до плюс 11.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Друзья, напомню про песни, деньги, телефон. Мы объявили звезду дня, и сегодня это елка. Поймайте песни елки на 103.7 FM, звоните по номеру 235-103.7, окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Каждый день песни на 1000 играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio.si.ru. Дальше Ace of Base, Moby Natural Blues, и начнем золотую коллекцию со Стиви Уандера.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта, предложение ограничено.
4: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз – 100 000 рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
6: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организации мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте simaland.ru, ООО УК Сималенд, ПРС 122-660-003-693, Екатеринбург, 2026 год.
7: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфорт спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
8: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
9: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. ОГРН 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннетс» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Крупнейшие пробки – это Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов. Сибирский тракт, опять же, Декабристов от Комсомольской улицы до Белинского. Плотно на Восточной улице от Советской до Ткачей. На Блюхера проезжей от Комсомольской до Краснодарской улицы. Гурзовская, Куйбышева стоят от Белореченской до улицы Бажова. По магистралям самые загруженные – Блюхера в обе стороны, Ленина к ВИЗу, Восточная к ЦПКО.
1: Реклама.
10: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин кожи и меха «Соболь».
11: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
12: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
13: Магазин «Соболь». Мегаполис. Третий этаж.

0: С нами только что Ace of Base в золотой коллекции часа на Радио Си. Дайдо на старте, White Flag, а сейчас музыка, понятная без слов. Jasper Forks, River Flows in You на Радио Си. Спонсор ООО Atlantic Pro, проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro, Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости. Встречаем Людмилу Гусеву. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Добрый вечер. Рост тарифов связи могут привязать к повышению расценок ЖКХ. Минцифры России будет ориентироваться на запланированный рост коммунальных тарифов при оценке возможного повышения цен операторами связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровые решения». Он пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик, но операторы должны продолжать инвестировать в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования, пишет «Коммерсант». Серьезный пожар разгорелся сегодня в Екатеринбурге на Уралмаше в частном секторе на улице Орловской, 57. Загорелся жилой дом. Спасатели сообщили, что горят надворные постройки. Площадь возгорания 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 9 человек личного состава, 2 единицы спецтехники, пишет Ядин. Кировский райсуд Екатеринбурга не стал помещать под стражу 14-летнего школьника, который распылил перцовый баллончик в вагоновожатую. Мерой пресечения стал запрет определенных действий. Вечером 5 октября водитель трамвая номер 12 заметила на сцепке состава школьника. Она остановилась, пыталась согнать подростка, а он брызнул ей в лицо из баллончика. Женщина получила ожог глаз. Подростка задержали, завели уголовное дело. По статье хулиганства ему грозит до 6 лет колонии, пишет «Новый день». Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Энн Карсон. Она отмечена, цитирую, «за смелые инноваторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы», говорится в сообщении Нобелевского комитета. Также отмечено, что Энн Карсон успешно сочетает написание стихов с переводами и преподаванием в университетах. Кроме того, сотрудничает с художниками, хореографами и театральными режиссерами. Комитет выделил несколько произведений писательницы: эссе «Горько-сладкий эрос», «Экономика утраченного», «Автобиография Красного» и поэму «Нокс», пишет газета.ру. Официальный доллар 85.48, евро 96.33.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Ханчи Глазурит». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, будет без существенных осадков. Ночью до плюс 4, днем до плюс 11. Это чуть теплее, чем сегодня.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
3: «Ханчи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Ханчи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Ханчи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Ханчи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Наутилус Помпилиус «Во время дождя» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Небо, кстати, над Екатеринбургом расчистилось, даже вот солнце было относительно недавно, что, конечно, очень-очень радует. Дальше у нас Элтон Джон и Дуа Липа «Cold Heart». Слушаем хит буквально через минуту.
1: Реклама. Яркая осень в гипермаркетах Симолэнд. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Симолэнд на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вейермолл. Количество товара ограничено.
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
3: В Монетке выгодно как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Оценить будет с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: Выберите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.

0: 300 000 рублей.
1: Берем игроков команды. Дальше на радио Си Аха, Crying in the Rain, покажем музыка, понятная без слов. Вангелис на радио Си.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Вы слушаете радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. В работе российских сайтов и приложений произошел массовый сбой, сообщают сервисы «Детектор 404» и «Даун-детектор». Неполадки начали фиксировать после пожара в дата-центре Яндекса в рязанском городе Сасов. Работу дата-центра полностью приостановили. В компании предупреждали о том, что некоторые сервисы могут быть временно недоступны. Позднее сообщалось, что возгорание на кровле объекта произошло после атаки беспилотников. В расположенных рядом жилых домах были выбиты окна. Одним из первых заметных сбоев стала проблема с Яндекс.Почтой, отмечает Москва-24. В Кольцово в Екатеринбурге задерживаются рейсы. Это связано с режимом опасности от беспилотников, который сегодня действовал около 3 часов во всем Уральском округе, а также с ограничением работы Екатеринбургского аэропорта. Так, согласно онлайн-табло Кольцово, задерживаются с вылетом самолеты в Ереван, в Уфу, в Санкт-Петербург и в Волгоград. В Москву один рейс уральских авиалиний отменен, еще один рейс этой авиакомпании задержан. 25 новых автобусов прибыли в Свердловскую область в рамках программы льготного лизинга Минтранса. Всего в этом году по этой программе планируют поставить 132 машины в 5 муниципалитетов региона, сообщили в департаменте информполитики. Новый транспорт уже распределили по городам области. Так, в Краснотуринск отправили 3 автобуса, в Верхнюю Пышму 6, в Екатеринбург 16. Всего Екатеринбург должен получить 105 машин, Ревда еще 12 и 6, еще Каменск-Уральский, сообщает Е1. Под Екатеринбургом медведь неожиданно вышел на трассу под автомобиль. Инцидент случился вечером 7 октября на дороге в сторону Старопышминска. По словам автомобилистки из Березовского, зверь выскочил перед ней на проезжую часть в сторону тропы здоровья. К счастью, никто не пострадал, но на автомобиле осталась небольшая вмятина, пишет Е1. Напомню, этой осенью медведи стали чаще выходить в населенные пункты и на дороге. Специалисты и охотники называют основной причиной нехватку корма в лесах. Официальный доллар 85.48, евро 96.33.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам переменную облачность, будет без существенных осадков, ночью до плюс 4, днем плюс 9-11.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наша.ком.ру. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Напомню правила: кто третьим дозванивается до Радио Си, тот и забирает пригласительные билеты на премьеру спектакля «Баядерка. Превращение» театра «Провинциальные танцы». 235-137, набирайте номер Радио Си, играем в «Третий звонок». Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООН «Наши машины», дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Крупнейшее скопление машин – это Сибирский тракт от Восточной улицы до Активистов. Щорса Амундсена стоят от Сурикова до Объездной. Сибирский тракт Декабристов от Активистов до Чапаева. Челюскинцев Московская от Маршала Жукова до Куйбышева. Куйбышева стоит от Луначарского до 8 марта. По магистралям самые загруженные – это 8 марта к Ботанике, Ленина в обе стороны, вот нестандартная пробка на Малышева по направлению к Центральному стадиону. Здесь 8 баллов, и это на целых 3 балла больше, чем стандартно бывает в это время.
2: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге, в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
3: Срок действия акции до 30 октября этого года.
4: Радио Си. 103.7 FM.

0: В этом году вернулся в моду культовый аксессуар из 2000-х, сообщается на сайте журнала Vogue. Это зигзагообразный ободок для волос. Это подтвердила, в частности, актриса и певица Элла Брайт, звезда сериала «Вне кампуса» на показе бренда Miu Miu в рамках недели моды в Париже. Ранее в таком ободке зигзаги снялась для рекламной кампании Miu Miu манекенщица Хейли Бибер. На подиум бренда в нем вышла актриса Хлоя Савиньи. Ну а супермодель Белла Хадид носит ободок в повседневной жизни, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 85.48, евро 96.33.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
2: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Сейчас о погоде на радио СИС. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра, пятницу, 9 октября, обещают нам переменную облачность. Будет без существенных осадков. Ночью в Екатеринбурге +2-4, днем +9-11. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
5: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
6: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
5: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Син на 103.7 FM. Еще один душевный хит у нас на старте. Слушаем Константина Никольского «Музыкант». Буквально через минуту. Пока же давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на Радио Син.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сентябрь вошел в историю нашего авторынка. Зарегистрировано рекордное количество новых моделей – 26. Говоря простым языком, это момент, когда машина обрела своего первого владельца и получила госномера. В частности, были долгожданные отечественные премьеры. Это кроссовер «Лада Азимут» и две модели бренда «Тенет Плас». Появились и штучные гиперкары для коллекционеров – французский «Бугатти Мистраль» и итальянская «Феррари 849 Тестероса». Не обошлось без новых китайцев. Это и роскошный седан «Хунцы» Гоя и спортивный кроссовер Xiaomi YU7 GT. Из 26 новинок 21 – это легковушки. Остальное – коммерческий сектор. Для малого бизнеса начало осени принесло практичный китайский фургон SRM Xinyuan. Строители оценивают два новых мощных автокрана от брендов Sany и XCMG. На туристические маршруты вышли автобусы Higer и Juntong. В общем, выбор есть, были бы деньги.
4: Реклама.
5: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Но вопросы эти вы не успеваете задавать нам, так как в течение дня вы очень-очень загружены по работе. Мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем для вас в будни до 21 часа. В субботу мы работаем специально для вас с 10 до 16. В воскресенье также готовы консультировать вас с 11 до 15 часов. Записывайтесь заранее, чтобы занять удобное время для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не откладывайте вопрос. Звоните. Проверим. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181. Адрес офиса 8 марта 110.
6: Продолжите фразу. Три десятки – это...
7: Такси. Я на работу езжу.
8: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
9: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
6: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «Дрэл Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
14: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «Ривьера Галактика». Сдам.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Приветствую всех в компании великолепной музыки Радио Си. У нас только что M&M. Дальше не пропускайте новинку Die on this Hill. Это Сиена Спиро. А сейчас время гороскопа. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, долгосрочные договоренности будут ненадежными. Куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы, день может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими. Могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы, события дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств. Иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки, вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы, день сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы, информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться чутью. Весы, в каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы, мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решения. Стрельцы, от вас потребуется соблюдение правил и формальностей. Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги, не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. В договоренности должна быть понятная материальная основа. Водолеи. День штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы. У вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
4: Радио Си. Новости нашего города и золотые хиты онлайн на radioc.ru.

0: В этот прохладный осенний вечер для вас согревающая музыка Радио Си, только что Фидера Луис. На старте золотая коллекция, включаем Эда Ширана, чуть раньше Айра Смит с рок-балладой Crying, а начнем с Bad Boys Blue, нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама. Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+. Rockets, успей.
2: Тук-тук-тук, в дом Лента, цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
6: У специализированных застройщиков Sinara Development. Проект найти город. Цена сайта sinara.com. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Мы заботимся о близких, но забываем о себе. А темп жизни все ускоряется. И вот уже проблемы с весом, сном, давлением. Энергия убывает. В Центре здорового долголетия на Московской, 19, выявляют риски заранее, чтобы активной жизни долго не снижалось. Запись к врачу-генетику и врачу активного долголетия через сайт клиники Нудельмана.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: С нами только что Эд Ширан на радио Си в золотой коллекции часа. Роберт Майлз на старте, ну а сейчас настоящий пионер французской электронной музыки Жан-Мишель Жар на радио Си. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность, будет без существенных осадков. Ночью плюс 2-4, днем в Екатеринбурге плюс 9-11. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛНР номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: атмосферный, цепляющий хит Ланы Дель Рей «Young and Beautiful» — «Молодая и красивая». Калашников с вами, дальше новинка «Dati Take Me There». Этот хит буквально через 4 минуты, а раньше не пара, песня о любви, которой не было.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОБРН 106-784-754-56-55.
6: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Яркая осень в гипермаркетах Simaland. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Simaland на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вермол. Количество товара ограничено.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Гаррет Гейтс, чуть раньше No Mercy, Where Do You Go, а начнем с рок-легенд Eagles на Радио Си в золотой коллекции часа. Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин кожи и меха «Соболь».
2: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
3: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
4: Магазин «Соболь».

Гаррет Гейтс, Unchained Melody на Радио Си. Напомню, кстати, что 22 октября встречаемся на игре «Туц-туц-квиз» – радиохиты. Капитанами команды станут мои коллеги Андрей Королев и Катя Григорьева. Нас ждут музыкальные вопросы, знакомые мелодии и отдельный раунд с песнями Радио Си. Чтобы присоединиться к игре, заполняйте анкету в группе Радио Си ВКонтакте. 16 октября мы случайным образом выберем участников команды Радио Си. Дальше Ace of Base, а сейчас с нами Ванесса Мэй, «Контраданза», инструментальная музыка.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, пятницу, 9 октября. Обещают нам синоптики переменную облачность, будет без существенных осадков, ночью до плюс 4, а днем в Екатеринбурге плюс 9-11. Это чуть теплее, чем было сегодня.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛН номер РФ-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, пятницу, 9 октября. Обещают нам синоптики переменную облачность, будет без существенных осадков, ночью до плюс 4, а днем плюс 9-11.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в пятницу, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. «Moonlight Sonata» — так называется мелодия, которую мы послушаем.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: России.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.